0: Slušajte Show Tune Radio Plovdiv. Snimkata na mušta. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ау, тик, тик.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Tvojet svijet od muzike.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.